0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Това е Катра FM.

0: Λατρεύω FM. Катрефем.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катрефем.